женюсь, я женюсь, я женюсь, Луис сказал, но сбежались тут соседи.

Сир, Татьяна, 72, 819, Анна, Василий, Татьяна, Ольга, Николай, Ольга, Михаил, Николай, Еры, Иван Градский, 99, 92, 01, 32.

Ну что, на этом все. Наш час подходит к концу. Наше время почти кончилось. И нам остается только поблагодарить вас всех за то, что вы нас слушаете. А если вам тоже интересно посмотреть на наше радио, поделиться своими историями, пишите нам, приходите к нам в гости. Мы поделимся с вами всем, что мы знаем. И мы всегда рады новым голосам, новым гостям и новым историям. Das war Echo Leipzig. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Echo Leipzig ist die mehrsprachige Redaktion von Geflüchteten und MigrantInnen in Leipzig, die von Leben und Kämpfen, Kultur und Politik erzählen. Gefördert durch die Sächsische Landesmedienanstalt. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des im Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.